0: Учим казахский язык легко.
1: Сапа – качество. Бұның сапасы жақсы ма? Это хорошего качества. Бұның – это сапасы жақсы ма? Хорошего качества. Бұның сапасы жақсы ма? Бұның – это сапасы жақсы ма? Хорошего качества. Бұның сапасы жақсы ма?
0: Учим казахский язык легко.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: не прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню,

0: впрочем.
1: Первоначально футболки продавались неженатым мужчинам, которые не знали, как самим пришивать пуговицы к рубашкам с воротником.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айран, кефир, шубат, шубат, қант, сахар. Айран дәмді ме? Иә. Кефир вкусный? Да. Айран, кефир, дәмді ме? Вкусный? Иә. Да. Айран дәмді ме? Иә. Майлы шубат, жирный шубат. Майлы жирный. Майлы шубат.
0: Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: 10% веса человека без учета воды принадлежит бактериям.

0: между прочим.
1: Джеймс Кэмерон, отмеченный наградами режиссер таких фильмов, как «Титаник» и «Аватар», чтобы добиться большого успеха в «Терминаторе», продал сценарий за $1 и пообещал, что будет его режиссировать.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Когда человек что-то трогает, сообщение в мозг движется со скоростью 200 км в час.
0: Между прочим.

алаңның толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: между прочим.
1: Экспериментально доказано, что комаров в большей степени привлекают люди, выпившие пиво или съевшие бананы.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: У человеческого организма меньше мышц, чем имеет гусеница.

0: впрочем.
1: 18 апреля 1930 года был настолько бедным на новости, что в 18.30 радиодиктор BBC сказал: «Новостей нет».
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сылык – подарок. Мына сылык – саган. Этот подарок тебе. Мына сылык – этот подарок. Саган – тебе. Мына сылык – саган. Этот подарок тебе. Мына сылык – этот подарок. Саган – тебе. Мына сылык – саган.
0: Учим казахский язык легко.

0: прочим.
1: Ноготь на среднем пальце руки растет быстрее всего.
0: Между прочим.

роза, роза.

0: между прочим.
1: В Базельском зоопарке в Швейцарии смотрители зоопарка наблюдали, как взрослые и молодые кабаны подбирали песчаные яблоки и приносили их к ближайшему ручью в своей среде обитания, чтобы вымыть их перед едой. Хотя некоторые продукты, такие как сахарная свекла, съедались без мытья. Кабаны принесли к ручью целую мертвую курицу, чтобы помыть ее перед едой. Один эколог назвал это роскошным поведением.
0: Между прочим...

0: Учим казахский язык легко.
1: Бузу, сындыру – нарушать, портить или ломать. Теректі сындыру – жақсы емес. Ломать дерево – плохо. Терек – дерево. Сындыру – ломать. Жақсы емес – плохо. Теректі сындыру – жақсы емес. Терек – дерево. Сындыру – ломать. Жақсы емес – плохо. Теректі сындыру – жақсы емес.
0: Учим казахский язык легко!

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук

радио.

Rosa, Rosa, Rosa, Rosa.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.